0: для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты. Только твоя музыка.
2: Я живу лучшую жизнь, а не напрокат. Вижу прекрасное всюду, даже в облаках.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Твоя лучшая жизнь.
0: СВХ плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет, я к

0: как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было врать.
1: Весенняя сказка на СВХ+.

радио слушаешь ты. Скажи, бай, бай. На радио, которое слушаешь.

0: громче радио. Больше весны.
1: Весна.
0: Весна.
1: Весна.
0: На плюсе.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: На плюсе.
2: СВХ+.

0: полезных витаминов принимать через уши.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе. Радио СВК+.

0: Музыка для всех.
1: Ночью напролет нас бежала луна, нежно напоет, она слава.
0: Только хиты.
2: Не держи, не отпускай, между чувствами.
0: Только твоя музыка.

лучшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают.

Лучшая музыка. Это любовь выбрала нас. 100% хиты.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+. Весна на плюсе. Ночью напролет.

0: Ганга.
1: СВХ плюс.
0: Жизни бывает мало таких дней. Тихое счастье, будто бы на небесах.

0: Зимой?
1: Зимой?
0: От мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.
2: Да. Весна.

уже музыка. За красивые слова, самые слова, и но проще говоря. 100% хиты. Вечерами лето.

шансы равны нулю. Мне такое приветится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

остался как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Колобок, колобок, я тебя...
1: А я тебя...
0: А я тебя...
1: А я тебя...
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Хиты пестики, хиты тычинки, хиты бутоны, хиты побеги.
1: Весна на плюсе.
2: Весна

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю по МКАДу. Тут весна, а я пуста, как...
0: Только хиты.

0: рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: Стопроцентные хиты.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ+.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.

0: для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты. Ближе.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

сегодня точно не усну. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 4. maijam nogatavināti avokādo Rimi 500 grami 2,49 €. Cāļu puspārni Gardie putnu fabrika ķekava 1 kg 4,99 €. Pārstrādātās gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Акціонерне общество Латвія з кредитнімей палідзіпс програма. Чесні кредити для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. ЛКПП.ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Прощай, школа! Здравствуй, лето! В мае для круга друзей Euronics беспроводные наушники Sony с шумоподавлением на 20% дешевле. Теперь всего 79 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
3: Мастера знают, каждый фасад – это произведение искусства. И именно поэтому они выбирают «Цедрал». «Цедрал» – это идеальная отделка и долговечность, созданная специально для сурового латвийского климата. Ознакомьтесь с шедеврами «Цедрал» лично в экспозиционном центре «Буфкомпас» в Риге. «Цедрал» – долговечная элегантность.

ερμηνεύσεις. Только хиты. Только твоя музыка.

0: на плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Весуна?
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Это твой самолет.
0: СВХ плюс.

0: Cienījamie pasažieri, te lidmašīnas kapteinis. Mēs tuvojamies atvaļinājumu sezonai. Līdz 3. maijam AirBaltica lielpārdošanā rezervējiet lidojumus uz Alicanti, Madridi, Barcelonu un citiem galamērķiem. AirBaltica.com
1: Veikalos Maxima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. aprīļa līdz 4. maijam. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pagaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Einar Schlesers в Латвии основал большие торговые центры. Альфа, Галерея Центрс, Доле, Рижский вокзал, Орига и многие другие являются успешными проектами Шлессерса. Сеть магазинов Нарвесен в Латвию привел Einar Schlesers. Он первый директор сети магазинов Риме в Латвии. У него есть опыт. Премьер Schlesers. Поднимем Латвию.
3: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
4: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
5: и радио СВХ Плюс представляют программу «Магнитики».
4: Каждый вторник с 18 до 19.
5: С повтором воскресенья с 10 до 11.
4: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
5: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
4: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
5: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
4: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2.лв и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнаете друг друга больше. Теле2 – быстрый интернет для разумного использования.
2: Что они сделают?
3: Билми оплатит твои счета за целый год.
2: Но это же сумасшествие!
3: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
2: И за квартиру тоже?
3: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
4: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
5: но и по-настоящему полезным.
6: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дома от Прекс» в семейном центре «Ривз».
4: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
6: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
4: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.
7: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
8: СВХ плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Svinam kopā Rūkī 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Rūkī LV. Rūkī. Jumti ir mūsu sirdslietā.
2: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
3: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
4: Мастера знают, каждый фасад – это произведение искусства. И именно поэтому они выбирают «Цедрал». «Цедрал» – это идеальная отделка и долговечность, созданная специально для сурового латвийского климата. Ознакомьтесь с шедеврами «Цедрал» лично в экспозиционном центре «Буфкомпас» в Риге. «Цедрал» – долговечная элегантность.
5: Рыдзинек. Лайкс иснегт идею лицдалибас бюджета конкурса. Tu jau zini, kā uzlabot savu apkaimi? Varbūt vēlies izveidot vietu aktīvai atpūtai vai sakārtot iekšpagalmu. Šī ir tava iespēja. Iesniedz ideju līdz 6. maijam portālā geolatvija.lv un esi noteicējs.

0: Гонсага и ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер один.
1: Стоп-инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv со 2 мая. Длинный огурец 59 центов. Филе атлантического лосося, засоленное с кожей 1 килограмм 14,99. И свиная лопатка без костей и кожи 1 килограмм 2,79. Lidl. Стоит того.
2: Talentīgais mūziķis Jānis Šepkevičs kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Утро ворвалось в дом и проснулась ты, любимая моя.
4: Радио СВХ+.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не то, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Тайга, кавалерия, ты мое преступление. Сделай больно, как моление, чтоб запомнилось навсегда.
0: СВХ Плюс.
3: Ничего личного.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūs Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Kečupiem Spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Прощай, школа! Здравствуй, лето! В мае для круга друзей Euronics смартфон Redmi Note 15 Pro по отличной цене. Всего 239 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Свинам клопа руки 30 градус Латвия. Сватки мумс, давана юмс. 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu. Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki. Jumti ir mūsu sirdslietā.
3: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
5: Пусть льет дождь. Пусть кусают кого-то.

0: все, танцуешь, лиса?
1: После колобка к лету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмец, давай.
3: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2ЛВ и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнайте друг друга больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было врать.
1: Весенняя сказка на СВХ+.

0: громче радио. Больше весны.
1: Весна.
0: Весна.
2: Весна.
0: На плюсе.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Cūgaļas kakla karbonāde – 3,79 € kilogramā. Skābais krējums smiltene – 20% – 400 gramu – 1,29 €. Ar paldies karti – konservēta saldā kukurūza vai zaļie zirnīši – Bonduele – 340 vai 400 gramu – 99 €. Maksima.
2: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
3: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
4: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
3: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на «Gimenes-Ривз-ЛВ».
2: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
3: Подробнее «Gimenes-Ривз-ЛВ».
5: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна
1: на плюсе.

0: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом в Толмец, давай.
2: Солимар. Неделя испанской и португальской кухни. Йогурт 135 грамм 99 центов. Колбаса чоризо 260 грамм 3,29. И вяленая ветчина хамон сирано 240 грамм 4,99. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл стоит того.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенье с 10 до 11.
3: Тревел-новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

года. Я такая в цвете, в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 4. maijam. Sviests eksporta 200 grami, 1,9 eiro. Makaroni dobeli dažādi veidi 500 grami, 49 centi. Nogatavināti avokādo Rimi 500 grami, 1,99 eiro. Rimi.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
3: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
3: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
3: Запишите ребенка сейчас. Gimnasrivs.lv.
4: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Gimnasrivs.lv.
5: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь фениксом.
6: СВХ плюс.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяный глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Комсомолец, вставай!
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
0: Металлолом в Толмец, вставай!
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: СВХ плюс.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

0: svinām kopā Rūki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Rūki LV. Rūki. Jumti ir mūsu sirdslietā.
1: Топ-инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv со 2 мая. Длинный огурец 59 центов. Филе атлантического лосося, засоленное с кожей 1 килограмм 14,99. И свиная лопатка без костей и кожи 1 килограмм 2,79. Lidl. Стоит того.
2: Golden Saga, ювелирная фабрика номер 1, празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.

которую слушаешь ты. Скажи, бай, бай, бай. На радио, которое слушаешь.

хочешь нежности и ласки? Снова веришь в эти сказки? Обо всем ты позабудешь.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето, дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

Музыка для всех. Только хиты.

0: Что они сделают?
1: Билми оплатит твои счета за целый год.
0: Но это же сумасшествие!
1: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
0: И за квартиру тоже?
1: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
2: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. aprīļa līdz 4. maijam. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Mēsnieks 30% atlaide. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pagaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Мастера знают, каждый фасад – это произведение искусства. Именно поэтому они выбирают «Cedral». «Cedral» – это идеальная отделка и долговечность, созданная специально для сурового

0: gada motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
1: Stop инфляция! Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 30 апреля. Паприка 1 килограмм 2,49. Утка с начинкой из яблок и специй 1 килограмм 4,49. И творог 500 грамм 2,15. Lidl. Стоит того.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленый.
0: Красиво живем. Ярко.
2: Да.

0: Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми GO3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
1: Starp sezonas izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spagnoli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Starp sezonas izpārdošana līdz 50%.
2: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Pilzītes sirds cesvaine 50% 5 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima.
3: Готовься к лету вместе с Юск. На мебель для дома и сада, матрасы, постельное белье, одеяло, подушки и товары для интерьера скидки до 60%. Покупайте также на Юск.ЛВ.
4: СВХ+. Может,

0: Музыка для всех.
1: Ночью напролет нас бежала луна. Нежно напоет она слава.
0: Только хиты.
2: Не держи, не отпускай. Между чувствами
0: только твоя музыка.

0: яркие. А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты.
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Starpsezonas izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
4: Стоп-инфляция! Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 27 апреля. Сахар 1 килограмм 65 центов. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. И Coca-Cola или Coca-Cola Zero 2 литра евро 49. Lidl. Стоит того.

0: Колобок, колобок, я тебя.
1: А я тебя.
0: А я тебя.
1: А я тебя.
2: Весенняя сказка на СВК+.

0: cienījamie pasažieri, te lidmašīnas kapteinis. Mēs tuvojamies atvaļinājumu sezonai. Līdz 3. maijam AirBaltica lielpārdošanā rezervējiet lidojumus uz Alicanti, Madridi, Barcelonu un citiem galamērķiem. AirBaltica.com
1: Svinam kopā Rūki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Rūki LV. Rūki. Jumti ir mūsu sirdslietā.
2: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего LV.
3: С ума мы сошли, в голове иллюстрации. Как мы полетим, мне нужно...
4: СВХ+.
5: Мы снова танцуем...

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепи.
0: Только хиты.
2: Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2.лв и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнайте друг друга больше. Теле2 – быстрый интернет для разумного использования.
1: Starpsezonas izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spagnoli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
2: Стоп-инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Со 2 мая. Длинный огурец 59 центов. Филе атлантического лосося, засоленное с кожей 1 килограмм 14,99. И свиная лопатка без костей и кожи 1 килограмм 2,79. Lidl. Стоит того.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенье с 10 до 11.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
5: СВХ Плюс.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: С рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: На плюсе.

Ночь для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимали. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Cienījamie pasažieri, te lidmašīnas kapteinis. Mēs tuvojamies atvaļinājumu sezonai. Līdz 3. maijam AirBaltica lielpārdošanā rezervējiet lidojumus uz Alicanti, Madridi, Barcelonu un citiem galamērķiem. AirBaltica.com.
1: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, M. Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
2: Стоп инфляция! Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Со 2 мая. Длинный огурец 59 центов. Филе атлантического лосося, засоленное с кожей 1 килограмм 14,99. И свиная лопатка без костей и кожи 1 килограмм 2,79. Lidl. Стоит того.
3: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ+.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Стоп инфляция! Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 30 апреля. Паприка 1 килограмм 2,49. Утка с начинкой из яблок и специй 1 килограмм 4,49. И творог 500 грамм 2,15. Lidl. Стоит того.
0: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
2: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
0: Каждый вторник с 18 до 19.
2: С повтором воскресенье с 10 до 11.
0: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
2: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
0: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
2: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
0: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намеренно всю мою душу не изобнаружила.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу.

0: СВХ
1: плюс. Наши глаза зажжут.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Использовать 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
2: Майс Евроникс. Отличное время, чтобы позаботиться о себе и своем доме. Для круга друзей скидки до 25% на избранные товары Philips для красоты и дома. Узнай больше на Евроникс.лв.
3: Солимар. Неделя испанской и португальской кухни. Йогурт 135 грамм 99 центов. Колбаса чоризо 260 грамм 3,29. И вяленая ветчина хамон сирано 240 грамм 4,99. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл стоит того.
4: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
5: СВХ плюс.

0: из архива хитов. Хитов. Золотой запас. Запас. Радио СВХ+.
1: Перекресток семи дорог. Вот и я. Если 100 раз с утра все не так, если пришла пора сделать шаг,

прошагал весь свет, проплыл 100 морей. И вроде все как всегда,

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: Весуна.
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна.
3: Весна.

0: музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: Мастера знают, каждый фасад – это произведение искусства. Именно поэтому они выбирают «Cedral». «Cedral» – это идеальная отделка и долговечность, созданная специально для сурового латвийского климата. Ознакомьтесь с шедеврами «Cedral» лично в экспозиционном центре «Буф Компас» в Риге. «Cedral» – долговечная элегантность.
1: Топ-инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 27 апреля. Сахар 1 килограмм 65 центов. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. И Coca-Cola или Coca-Cola Zero 2 литра евро 49. Lidl. Стоит того.
2: СВХ+.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Что они сделают?
2: Билми оплатит твои счета за целый год.
1: Но это же сумасшествие!
2: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
1: И за квартиру тоже?
2: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
3: Стоп-инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на lidl.lv. Предложение с 30 апреля. Паприка 1 килограмм 2,49. Утка с начинкой из яблок и специй 1 килограмм 4,49. И творог 500 грамм 2,15. Lidl. Стоит того.
4: Rīdziniek! Laiks iesniegt ideju līdzdalības budžeta konkursā. Tu jau zini, kā uzlabot savu apkaimi. Varbūt vēlies izveidot vietu aktīvai atpūtai vai sakārtot iekšpagalmu. Šī ir tava iespēja. Iesniedz ideju līdz 6. maijam portālā geolatvija.lv un esi noteicējs savā apkaimē. Uzzini vairāk rīga.lv.
5: Плюс.

0: лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: Стопроцентные хиты.

Müzik Etlepsi. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Ar Maxima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Cūgaļas kakla karbonāde – 3,79 eiro kilogramā. Skābais krējums smiltene – 20% – 400 gramu – 1,29 eiro. Ar paldies karti – konservēta saldā kukurūza vai zaļie zirnīši – Bonduele – 340 vai 400 gramu – 99 centi. Maxima.
1: Твоя спальня – это твоя гавань спокойствия. Юск предлагает не только постельное белье. Мы предлагаем ощущения. Открой для себя наш мир дизайна без границ. От вдохновленных природой оттенков до элегантных узоров. Окутай себя красотой и преобрази свою спальню. Приходи в Юск и найди свое постельное белье.
2: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
3: но и по-настоящему полезным.
4: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дома от Прекс» в семейном центре «Ривз».
2: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
4: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
2: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.
5: Открой для себя кревет в твоем магазине Lidl. С четверга походные ботинки 16 евро. Рыболовная удочка в комплекте 29 евро. И туристическая палатка 45 евро. Lidl стоит того.
6: СВХ+.

0: радио «Поцелованное весной».
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.
3: СВХ плюс.

для всех. Я на стену два крыла, и вижу ты. Только хиты.

0: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом в Толмец, вставай.
2: Топ-инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 27 апреля. Сахар 1 килограмм 65 центов. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. И Coca-Cola или Coca-Cola Zero 2 литра евро 49. Lidl. Stoit того.
3: Svinam kopā ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki. Jumti ir mūsu sirdslietā.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
6: СВХ плюс.
7: Я смотрю на

ερμηνεύσει. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг

0: СВХ плюс.
1: Долго искал других, но все без ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах.

открой для себя Кривит в твоем магазине Lidl. С четверга походные ботинки 16 евро. Рыболовная удочка в комплекте 29 евро. И туристические

0: поднимем Латвию.
1: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
2: Прощай, школа! Здравствуй, лето! В мае для круга друзей Euronics беспроводные наушники Sony с шумоподавлением на 20% дешевле. Теперь всего 79 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
3: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего.lv.

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было брать.
1: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Чё танцуешь, лиса?
1: После колобка клету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Cienījamie pasažieri, te lidmašīnas kapteinis. Mēs tuvojamies atvaļinājumu sezonai. Līdz 3. maijam AirBaltica lielpārdošanā rezervējiet lidojumus uz Alicanti, Madridi, Barcelonu un citiem galamērķiem. AirBaltica.com.
1: Metalom Stalmets davai, много денег выручай. Metalom Stalmets davай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом, Stalmets, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Stalmets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Metalom Stalmets давай.
3: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2ЛВ и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнайте друг друга больше. Теле2 – быстрый интернет для разумного использования.
4: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего ЛВ.
5: Rīdziniek, laiks iesniegt ideju līdzdalības budžeta konkursā. Tu jau zini, kā uzlabot savu apkaimi. Varbūt vēlies izveidot vietu aktīvai atpūtai vai sakārtot iekšpagalmu. Šī ir tava iespēja. Iesniedz ideju līdz 6. maijam portālā geolatvija.lv un esi noteicējs savā apkaimē. Uzzini vairāk Rīga.lv.

0: все как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Громче радио. Больше весны.
2: Весна.
1: Весна.
2: Весна.
1: На плюсе.

0: Музыка для всех. Для всех. Только хиты. Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои братья. Только твоя музыка. Под музыку для нас. И робко так целуй, как будто первый раз. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. Танцуй, танцуй последний раз.
1: Cienījamie pasažieri, te lidmašīnas kapteinis. Mēs tuvojamies atvaļinājumu sezonai. Līdz 3. maijam AirBaltica lielpārdošanā rezervējiet lidojumus uz Alicanti, Madridi, Barcelonu un citiem galamērķiem.

0: Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми GO3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
1: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна
2: на плюсе.

0: школа! Здравствуй, лето! В мае для круга друзей Euronics смартфон Redmi Note 15 Pro по отличной цене. Всего 239 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
1: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Skoda Kamiq от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
2: Honda мотоциклу гарантия līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
3: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
4: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
5: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
4: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
3: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
4: Подробнее gimenesrivs.lv.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, и оно проще говоря.
0: Стопроцентные хиты.
1: Вечерами летними

вокруг на радио, которое рядом. Радио СВХ Плюс.

0: Golden Saga, ювелирная фабрика номер один, празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер один.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Майс Евроникс – отличное время, чтобы позаботиться о себе и своем доме. Для круга друзей скидки до 25% на избранные товары Philips для красоты и дома. Узнай больше на Euronics.lv.
3: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.лв. Бита.
4: Rīdziniek, laiks iesniegt ideju līdzdalības budžeta konkursā. Tu jau zini, kā uzlabot savu apkaimi. Varbūt vēlies izveidot vietu aktīvai atpūtai vai sakārtot iekšpagalmu. Šī ir tava iespēja. Iesniedz ideju līdz 6. maijam portālā geolatvija.lv un esi noteicējs savā apkaimē. Uzzini vairāk rīga.lv.
5: СВХ плюс.

процентные хиты.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.

0: ваш ребенок увлекается музыкой?
1: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
0: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
1: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
0: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
1: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
2: Пусть лето зазвучит ярко.
0: Подробнее Gymnasriffs.lv.
3: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
2: Что они сделают?
4: Билми оплатит твои счета за целый год.
2: Но это же сумасшествие!
4: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
2: И за квартиру тоже?
4: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
5: Honda мотоциклу гарантия līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

0: Зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая...

0: начинается новый сезон.
1: СВК плюс.

0: Ну вот есть гусь.
1: Да.
0: И есть лебедь.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ плюс. Весна на плюсе.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: СВХ плюс.
4: Все мы изначально чайники с мечтой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебе.

0: Хиты пестики, хиты тычинки, хиты бутоны, хиты побеги.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на

ВХ+. Радио, которое тебя понимает. Радио СВХ+.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ Плюс.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.
0: Весна на Плюсе!
2: Весна на Плюсе.

которую слушаешь ты. Скажи, май, снег, бай, бай. На радио, которое слушаешь.

0: Колобок-колобок, я тебя...
1: А я тебя...
0: А я тебя...
1: А я тебя...
2: Весенняя сказка на СВК+.

0: для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет, я

0: Одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: радио СВХ+.
1: Да, любовь угаснет твоя, не надо лгать и мучиться зря.

0: фоном с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна
2: на плюсе.
1: С ума мы сошли, в голове иллюстрации. Как мы полетим, мне нужно...
2: СВХ+.

0: Весуна?
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна на плюсе.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Я слишком люблю, когда в уши мне льют коктейль лести.
0: Музыка для всех.
2: Все, что хочешь от жизни, бери и беги. Бери и беги, беги, береги. Все, что...
0: Музыка, которая вокруг на радио. Которая рядом.

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.

0: Плюс.
1: Добавил пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

твоя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намерена всю мою душу несет на руках.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу.

0: Утро для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Все прошло для того.

0: как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было врать.
1: Весенняя сказка на СВХ+.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна
2: на плюсе.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

окажемся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.